0: Эй, стрит! А виж как виц!
1: Юрчик примаши обчудуе ургле и шепне мамици.
2: Йой, мами, како блазно фина глазба прихая из тистих испушних цевий!

Исповемо веру Бога, ки нас любече и нас смилено гледа и нас здравля. Верујам венега Бога, очета усемогучнега, стварника небеси и земље, всегвидних и невидних ствари, и венега Господа,